0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте! Сегодня четверг, 14 мая. С вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресова пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе коротко поговорим о самых важных изменениях в новом бюджете Австралии – налогах, жилье, стоимости жизни и помощи семьям, а также о реакции экспертов и жителей страны на решения правительства и то, как они могут повлиять на жизнь австралийцев. Послушаем эпизод подкаста «Арти» с Ириной Бурмистровой и Верой Глущенко о премии «Арчибальда». Что это за премия, кому присуждена в этом году и почему это важное событие в австралийском современном искусстве?
3: Сама премия интересна, прежде всего, даже не качеством художественной ее работы, а именно как вот социальное явление. Потому что она дает такой срез именно культурной ситуации текущей, можно сказать.
2: Обсудим топливный вопрос. Цены на бензин в Австралии остаются высокими на фоне войны между США и Ираном. В новом выпуске подкаста «Жизнь в Австралии. Топливо» о финансовом давлении на семьи и о том, где можно получить бесплатную помощь. Послушаем также вторую часть выпуска «Техночат» с новостями из мира технологий. Наш эксперт, инвестор и CEO компании SynPlanet Павел Энтин прокомментирует главные технологические новинки и объяснит, что эти открытия могут значить для нашей повседневной жизни.
4: Квантовый AI – это крутой очень инструмент. Вот, это tool, который в том числе там выделяет людей, компаний или кого-то, как бы вот умение чтения, предсказания, влияние, управление этим хаосом, это, с одной стороны, это круто и классно, но с другой стороны, как всегда, как это получится в человеческом мире, к чему это приведет.
2: А сейчас главные новости к этому часу расскажет Ирина Бурмистрова.

Судья постановил, что Kohl's ввели покупателей в заблуждение своей ценовой кампанией «Даун-даун». В ответном бюджете коалиции предложат ограничить приток мигрантов, связав его с количеством строящихся новых домов. И губернаторы прифронтовых Брянской и Белгородской областей России ушли в отставку. Вы слушаете новости СБС. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 14 мая. Федеральный суд вынес важное решение по делу Kohl's, признав, что компания вводила покупателей в заблуждение своей ценовой кампанией «Даун-даун». Судья Майкл О'Брайен установил, что 13 из 14 рассмотренных в рамках дела рекламных акций были вводящими в заблуждение и не представляли собой реальные скидки. Организация по защите прав потребителей утверждала, что Kohl's временно завышала цены на товары, а затем снижала их до уровня, все еще превышающего первоначальную цену, после чего рекламировала это изменение как специальное предложение. Решение о штрафах будет принято позже, и Kohl's может грозить штраф в сотни миллионов долларов. Аналогичное дело против Woolworths все еще ожидает решения суда. Лидер оппозиции Ангус Тейлор в своей первой ответной речи по бюджету свяжет приток мигрантов в Австралию с количеством построенных новых домов. В речи будет изложен план по борьбе с миграцией и ограничению чистой миграции из-за рубежа количеством домов, построенных в предыдущем году. Казначей Джим Чалмерс заявил, что привязка жилищного сектора к миграции – это оскорбительный скрытый призыв. В планах также исключение неграждан из ряда программ социальной помощи. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, заявляет, что разрешило прохождение части гуманитарной помощи через заблокированные ими иранские порты. CENTCOM сообщает, что 15 торговым судам, перевозящим гуманитарную помощь, дано разрешение на проход. Военные США заявляют, что с начала блокады 13 апреля их силы перенаправили 67 коммерческих судов и вывели из строя еще 4 для обеспечения соблюдения режима. Объединенные Арабские Эмираты опровергли заявление Израиля о тайных визитах премьер-министра Беньямина Нетаньяху в страну во время войны с Ираном. В канцелярии Нетаньяху утверждают, что он встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заедом и что эта встреча привела к историческому прорыву в отношениях. Однако Министерство иностранных дел ОАЭ заявляет, что любые утверждения о необъявленных визитах или нераскрытых договоренностях не обоснованы, если они не подтверждены официально Объединенными Арабскими Эмиратами. Reuters сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что два лидера встретились 26 марта и что глава Моссада также посещал ОАЭ во время конфликта. Партия «Зеленых» призывает к внесению поправок в законы о политических пожертвованиях, утверждая, что они позволяют крупным корпорациям влиять на важные политические и бюджетные решения. Предложенная поправка предусматривает запрет на пожертвования от определенных отраслей, включая застройщиков, табачную промышленность, горнодобывающую промышленность и игорный бизнес. Как сообщает русская служба BBC, российские войска в среду запустили около 900 дронов по Украине. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Российские власти сообщили о 66 сбитых дронах. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия в среду провела одну из самых продолжительных массированных атак, в результате которой погибли 6 человек. Удары, по данным украинских властей, наносились по всей территории страны. Больше всего дронов атаковали западные регионы. Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с атаками на Западную Украину, где проживает большое число венгров. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который в среду провел первое заседание нового правительства. И в России губернаторы двух прифронтовых регионов Брянской и Белгородской областей одновременно ушли в отставку. Известный хирург из Брисбена, специализирующийся на лечении ожирения и обвиняемый в изнасиловании, ненадолго предстал перед судом на Голд-Косте. Полиция утверждает, что доктор Реза Адиб трижды изнасиловал женщину и один раз совершил сексуализированное насилие в своей квартире в Берли-Хедс 30 марта. Ему также предъявлены обвинения.

0: по двум пунктам ограничения свободы. 65-летний доктор Адиб – партнер бывшей премьера Квинсленда Анастасии Полушай. Нет никаких предположений о ее противоправных действиях или причастности к ним. Доктор Адиб остается под залогом, и адвокаты защиты заявили, что он будет оспаривать обвинения. Певица и автор песен Дельта Гудрем рассказала о том, как готовится к своему выступлению на конкурсе песни «Евровидение» завтра утром, в пятницу по австралийскому восточному времени. Удостоенная наград артистка представляет Австралию на конкурсе с песней «Eclipse». Она сказала SBS, что значит представлять свою страну, цитата. «Я никогда не могла себе представить, что, попав в мир Евровидения, узнаю, как много происходит между компаниями разных стран. Это невероятное открытие, когда начинаешь знакомиться с песнями и артистами, стоящими за ними». Конец цитаты.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: Федеральное правительство Австралии представило новый бюджет страны. Послушаем материал о главных изменениях – от налоговых реформ и жилья до прогнозов по инфляции и стоимости жизни. Более 13 миллионов работающих австралийцев получат ежегодное снижение налогов до $250 в рамках мер по борьбе с ростом стоимости жизни, предусмотренных федеральным бюджетом. При этом бюджет также нацелен на трасты и новых инвесторов в недвижимость через изменения в налоге на прирост капитала и системе negative gearing, шаг, который правительство называет попыткой уравнять правила игры на рынке жилья. Казначей Джим Чалмерс представил во вторник вечером свой пятый бюджет, в котором изложены крупные налоговые реформы. По его словам, это самое амбициозное изменение за последние 26 лет. Он заявил, что ни один бюджет с 2000 года не ставил перед собой столь масштабную задачу по восстановлению бюджета и реформированию экономики. Вот его слова. «Это трудные решения, необходимые для того, чтобы ежегодно укреплять бюджет и обеспечить стране большую защиту в нестабильные времена. Сегодня вечером мы выбираем трудный путь реформ, а не путь наименьшего сопротивления». Что, согласно новому бюджету, получат работающие австралийцы? Новая ежегодная налоговая льгота в размере $250 для доходов, полученных начиная с 2027-2028 финансового года, станет постоянной мерой. Ожидается, что она затронет более 13 миллионов работающих австралийцев. Однако австралийцы почувствуют эту меру только в 2028 году, и организации социальной поддержки заявляют, что она не поможет тем, кто больше всего нуждается в помощи, включая людей, которые не могут работать или получать доход. Эта мера дополняет ранее объявленный мгновенный налоговый вычет в размере $1000 без необходимости предоставлять чеки, и которым можно воспользоваться уже в этом году. Малый бизнес с оборотом менее $10 миллионов также получит постоянное продление схемы мгновенного списания активов на сумму до $20 000 с 1 июля 2026 года. Что произойдет с налогом на прирост капитала и системой negative gearing? С 1 июля 2027 года система negative gearing для жилой недвижимости будет распространяться только на новостройки. Недвижимость, находившаяся во владении по состоянию на 19.30 по восточному австралийскому времени 12 мая 2026 года, будет освобождена от этих изменений, поэтому нынешних инвесторов они не затронут. Исключение также сделают для инвестиций, поддерживающих государственные программы социального и доступного жилья. Правила налога на прирост капитала CGT также изменятся с 1 июля 2027 года. 50% скидка для физических лиц, трастов и партнерств будет заменена индексацией стоимости актива и минимальной налоговой ставкой в 30%. Правительство заявляет, что индексация стоимости позволит облагать налогом только реальный прирост капитала, а новая фиксированная ставка в 30% приведет налог на реальный прирост капитала в соответствии с предельной налоговой ставкой, которую платит среднестатистический работник. Скидка в 50% по налогу на прирост капитала CGT продолжается.

продолжит действовать для прибыли, полученной до 1 июля 2027 года. Прирост капитала по активам, приобретенным до 1985 года, полученный до 1 июля 2027 года, по-прежнему будет освобожден от налога. Правительство заявляет, что влияние на уже существующие инвестиции будет ограниченным, поскольку изменения коснутся только прибыли, полученной после 1 июля 2027 года. Инвесторы, которые приобретут новые дома, смогут при продаже выбрать, использовать старую 50-процентную скидку CGT или новую систему налогообложения. Изменения не затронут налоговые льготы для основного места жительства или налоговые механизмы системы Superannuation. По оценке правительства, эти меры помогут еще 75 тысячам покупателей первого жилья выйти на рынок в течение следующего десятилетия. Что изменится для трастов? Если вы входите в число тех, кто пользуется преимуществами от примерно 1 миллиона семейных и малых бизнес-трастов в Австралии, то через 2 года такие трасты начнут платить налоги на уровне обычных наемных работников. С 1 июля 2028 года дискреционные трасты будут облагаться налогом по ставке 30%, который будут уплачивать доверительный управляющий. Изменения не затронут фиксированные трасты, специальные трасты для людей с инвалидностью и благотворительные трасты. Впервые ставка в 30% для некоторых выплат через трасты была предложена Лейбористской партией еще в 2019 году. Ждет ли Австралию рецессия? Хорошая новость в том, что бюджет не прогнозирует рецессию. Однако правительство предупреждает о довольно мрачном сценарии, если возникнет новый серьезный сбой в мировых поставках нефти. Например, из-за закрытия торгового маршрута через Красное море, или если затяжная война приведет к дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке. В таком случае мировые цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель, а инфляция достичь 7%. Больше австралийцев могут потерять работу, а уровень безработицы вернется к показателям времен до пандемии. Однако казначейство считает, что даже такой сценарий не приведет Австралию к рецессии. Что будет происходить с экономикой? Теперь казначейство прогнозирует, что инфляция достигнет примерно 5% по сравнению с нынешними 4,6%. Главной причиной роста стали высокие цены на топливо. В казначействе заявляют, что после того, как последствия роста цен на топливо распространятся на остальную экономику, инфляция вырастет до 5%. Влияние войны также приведет к замедлению экономического роста Австралии с прошлогодних 2,25% до 1,75% в этом году. Ожидается, что в следующем году экономический рост вернется к уровням 2025 года, при условии снижения мировых цен на нефть с июля этого года. Однако война привела к дополнительным налоговым поступлениям в федеральный бюджет. Дополнительно 10,9 миллиарда долларов за 5 лет. Более высокие цены на экспорт энергоносителей, главным образом газа, увеличат поступления от налога на прибыль компаний на 19 миллиардов долларов.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: $1 Материал подготовлен Рашидой Юзуфзай для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: SBS Audio.
6: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
7: Я хочу Аталия.准备好了吗?
8: SBS Chill. Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi уплабт карвата хэ.
12: Far from the past.
6: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
13: sbs.com.au/audio.
3: И снова возвращаемся к главной теме этой недели – к федеральному бюджету на 2026-2027 финансовый год. С вами Ирина Виноградова. За новостями следит Ирина.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: NDIS. Вот что он сказал. «Я с гордостью внесу петицию в Сенат от имени 13 тысяч человек, подписавших ее. Мы все в сообществе людей с инвалидностью едины в своем противодействии этим жестоким сокращениям, произведенным лейбористами в рамках нашей NDIS на сумму около 37 миллиардов долларов». Конец цитаты. Он сказал, что для многих людей с инвалидностью и их семей в NDIS это возможность встать утром и просто принять душ пару раз в неделю, выйти на солнце, выйти на работу, пообщаться с друзьями. И все эти услуги и поддержка были поставлены под угрозу лейбористами и резко сокращены в этом бюджете. Такие его слова. Кто именно будет исключен из программы, пока точно не определено. Ира.
2: Насколько выросли расходы по этой программе, что их потребовалось сократить?
1: В этом году программа NDIS обойдется примерно в 50 миллиардов долларов, а к 2030 году прогнозировалось, что ежегодные расходы достигнут 70 миллиардов долларов. В рамках предстоящих изменений правительство прогнозирует более медленный рост расходов до 55 миллиардов долларов к 2030 году. Марк Батлер сказал, что власти планируют работать с людьми с инвалидностью над вопросом о том, кого коснутся сокращения. Вероятно, люди с аутизмом окажутся среди них. Как и было обещано, бюджет включает 2 миллиарда долларов на программу «Процветающие дети», программу для детей с аутизмом или легкой и умеренной задержкой развития. Ожидается, что штаты будут софинансировать эту федеральную программу и играть более значительную роль в предоставлении базовой поддержки детям, которые не соответствуют более строгим критериям для включения в NDIS. Однако некоторые руководители штатов уже заявили, что они не могут предоставлять аналогичную поддержку по мере того, как участники начинают исключаться из NDIS. Ира.
2: Еще одним объявлением в рамках бюджета стало выделение 200 миллионов долларов в общины коренных народов и программу сокращения разрыва в течение 5 лет, которые также вызвали негативную реакцию. Почему?
1: Да, к основным мерам относятся новое финансирование для создания рабочих мест в отдаленных районах, развитие контролируемой общинами инфраструктуры здравоохранения и программы по борьбе с гендерным насилием. И действительно, несмотря на эти инвестиции, некоторые лидеры из общин сказали NITV, что, по их мнению, бюджет оставил коренные народы без внимания. Крупнейшая единовременная инвестиция составила 299 миллионов долларов на удвоение числа рабочих мест в рамках программы создания рабочих мест в отдаленных районах и экономического развития, доведя общее количество до 6 тысяч. Я добавлю, что общее выделение составило 1 миллиард 200 миллионов долларов. Почти 220 миллионов долларов будут направлены на реализацию первого в стране самостоятельного плана по прекращению насилия в отношении коренных женщин и детей. Группа из 40 организаций, контролируемых общинами аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива, также получит 167 миллионов 600 тысяч долларов в течение 4 лет на предоставление услуг для женщин и семей, сталкивающихся с домашним насилием. 144 миллиона долларов выделено на улучшение инфраструктуры здравоохранения для медицинских служб, контролируемых аборигенными общинами, и 113 миллионов долларов на улучшение результатов в сфере образования. Бюджет вызвал разочарование у некоторых людей, в том числе со стороны независимого сенатора от штата Виктории Лидии Торп, которая сказала, что средств очень мало по сравнению с тем, что действительно необходимо народу в этой стране. Вот что она сказала. «Я разговаривала с теми службами помощи жертвам домашнего насилия, которые принимают женщин в приюты и оставляют их там ради собственной безопасности. Им это финансирование не выделяется. Я разговаривала с людьми, особенно в отдаленных общинах, где есть служба помощи жертвам домашнего насилия, которая работает в трущобах, и им приходится закрывать дверь в 5 часов вечера. И этим женщинам в большинстве

0: случаев приходится возвращаться к абьюзеру. Конец цитаты. Сенатор Торп также говорит, что правительство не смогло решить коренные причины расизма в отношении представителей коренных народов, в том числе не выделив средства на национальную антироссийскую программу Комиссии по правам человека. Исполнительный директор SNAICC, Национального голоса за наших детей, Кэтрин Лидл, приветствовала выделение средств на предотвращение домашнего и семейного насилия, но заявила, что в целом этот бюджет – это упущенные возможности. Цитата. «Очень мало средств выделено на меры реагирования на нужды коренного населения. Было предложено множество решений, разработанных самими общинами, но очень мало обязательств, в то время когда дети и семьи коренных жителей Австралии и островов Торресового пролива, а также службы, которые их поддерживают, находятся под пристальным вниманием и больше всего нуждаются в поддержке». Ира?
1: Спасибо, Ира. Вернемся после короткой паузы.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
1: Первая половина программы позади. Послушаем, что ждет нас во второй ее части. Узнаем о последних новостях в искусстве. В новом эпизоде подкаста «Арти» Ирина Бурмистрова обсудит с Верой Глущенко вручение премии «Арчибальд» в Австралии. Обсудим топливный кризис. Цены на топливо в Австралии остаются высокими на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Для многих семей это стало еще одним ударом на фоне роста ставок, аренды и цен на продукты. В новом выпуске подкаста «Жизнь в Австралии. Топливо» поговорим о финансовом давлении и о том, где можно получить бесплатную помощь. А также сегодня мы послушаем вторую часть нашего подкаста «Техночат» о новинках из мира технологий с Павлом Энтином, инвестором и CEO компании «Син». Planet.
3: Квантовый AI – это крутой очень инструмент. Вот. Это тул, который в том числе там, наделяет людей, компании или кого-то, как бы вот умение чтения, предсказания, влияния, управления этим хаосом. Это, с одной стороны, это круто и классно. Но с другой стороны, как всегда, как это получится в человеческом мире, к чему это приведет?
1: Спасибо за то, что слушаете SBS на русском языке. И оставайтесь с нами. Мы вернемся после небольшой паузы.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: В новой серии подкаста об искусстве «Арти» Ирина Бурмистрова и Вера Глущенко обсуждают главные события в мире искусства последних недель – вручение премии «Арчибальд» в Австралии и открытие Венецианской биеннале. Сегодня слушаем часть о премии «Арчибальд».
0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Арти» на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, и в гостях у меня в мельбурнской студии SBS Вера Глущенко, искусствовед.
6: Привет, Ира!
0: Привет, Вера. Говорить сегодня будем о призе «Арчибальд», который вот буквально в минувшие выходные был вручен в Австралии, а также не сможем не затронуть тему Венецианской биеннале, вокруг которого разворачивается огромное количество событий

0: удивительного драматизма. Скажем так.
1: Да, насыщенный сезон.
0: Насыщенный сезон. Mm-hmm. Вот, как хорошо,
1: искусство.
0: Что
1: mm-hmm.
0: все мы здесь сегодня собрались. Ну что, mm-hmm. Арчибальд, да, победитель был объявлен в эти выходные, 9 мая. Зовут его Ричард Левер. Это художник из Мельбурна, родом из Новой Зеландии. И он получил премию за портрет своей коллеги, аборигенной художницы, старейшины народа Пиджатьяджара и Нгаккари Илуванти Кен. Как тебе этот портрет, Вера?
1: Ну, он очень выразительный и очень значимый, наверное, для этого этапа, в котором мы находимся. Илуванти Кен, она сама художница, она традиционный лекарь и старейшина своей общины. И она сама участвует в премии, номинирована на Wynne Prize, приз для пейзажной живописи, представленная скульптура и её, на мотив традиционной аборигенской легенды, связанной с орлами, с материнством, да, вот все, что мы любим. Ну, я имею в виду то, что имеет значение, да, для бременского искусства. И, собственно, сам портрет Илуванти Кен, он такой очень яркий, выразительный, довольно лаконичный. Мы видим такую уставшую старушку, да, в ярких одеждах, такую типичную бременскую художницу, и она на ярком желтом фоне. И, как один критик сказал, это такой символ для современной Австралии. Это вот именно выражение вот этого вот национального такого достоинства, этой простоты и яркости, да, одновременно. Вот сложная австралийская история, да, но при этом очень насыщенное событие, можно так сказать.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, и Wynne Prize, который также был вручён аборигенскому художнику, да, который работает в более уже современной манере. Это художник Гайпалани Ванабини, и его работа посвящена тоже традиционному аборигенскому мотиву, это дерево жизни, да, но при этом она выполнена...
0: На металле, да?
1: Да. Да, она выполнена очень такой современной техники, это гравировка на металле, как бы это перенос традиционных мотивов, традиционных техник, да, на современный материал. Ну и, собственно, третий приз вот в комплексе вот этих вот призов от Арт-Галлинис Освелс, сам он прайс за жанровую живопись, он был присужден художница из New South Wales, но при этом, мне кажется, он тоже такой очень символичный, что ли, это изображение одной из ее собак, гончая, да, которая сидит на красивом викторианском кресле, раскрашенном цветочками, и на фоне традиционного австралийского пейзажа с бушем, да, с пожухшей такой травой, и это выполнено в таких пастельных, но при этом декоративных тонах, и если мы посмотрим на эти три работы, которые получили эти призы, они... Ну да, они могут показаться кому-то таким очень компромиссным выбором, возможно, да, комфортным. Жюри явно старается избегать острых углов и каких-то политических тем, и, но при этом мы видим, что даже аборигенская тема, которая бы так волновала, ну, мы еще не да, она становится уже более, что ли, как бы репрезентативной в этом случае, да, более такой официальной, что ли, линией.
0: Более мейнстримовой,
1: ну,
0: такой.
1: Ну да, да, да. А, конечно, в списке работ, которые вышли финалисты, там были разные темы затронуты, не только аборигенские, но вот выбор жюри, мне кажется, он показывает вот эту вот линию. И на этом фоне, конечно же, то, что происходит у нас в Венеции, это совсем как бы другая картина мира с другой стороны Земли, это, да.
0: Как раз-таки гораздо более отвечающее разночтениям, да, между разными группами людей, да?
1: Угу. Ну, это, можно сказать, это в самом сути, как бы, что есть эти призы, потому что вот Арчибальд Прайс — это вполне национальная премия от Государственной галереи, в то время как Венецианская биеннале — это, так скорее, частная инициатива. История, конечно, достаточно длинная этого всего мероприятия, можно сказать, что... Как бы традиция, значит, там с 18 века идет, когда появились все эти ярмарки национальные, искусство, ну, так скажем, вышло уже в мейнстрим в какой-то государственный. Но при этом это такой микс государственно-частного сектора, то есть самой биеннале оно было установлено в честь свадьбы итальянского короля, и это был такой подарок меценатский, да, потому что в Италии у нас древние меценатские традиции, да, можно вспомнить с рождения Медичи. Mm-hmm. И, в общем, это всегда такой инфоповод, можно так сказать. А последние годы это стало особенно заметно, учитывая все обстоятельства.
0: Да, площадка для политического высказывания в том числе стала.

0: известных, наверное, да, премий в области живописи в Австралии. Mm-hmm. В этом году ей исполняется 105 лет. Главная премия, да, составляет 100 тысяч долларов. Главное условие – это что это должен быть портрет, да, который должен быть написан с натурой, создан в течение 12 месяцев, предшествующих крайнему сроку подачи заявок на эту выставку. И в этом смысле вот интересно, что художник Левер, да, который написал выигравший портрет, он рассказывал о том, что он провел, если я не ошибаюсь, неделю вместе с художницей, которую он написал, и было это в таких довольно сложных условиях для него, потому что было очень жарко, температура была, как он сам говорит, 47 градусов.
1: После Мельбурна.
0: Да, и после Новой Зеландии тоже, откуда он родом, вот изначально был. Что важно вообще сказать именно о премии Арчибальда?
1: Сама премия интересна, прежде всего, даже не качеством художественной ее работы, а именно как вот социальное явление, потому что она дает такой срез именно культурной ситуации текущей, можно сказать, в Австралии. И Арчибальд, он присуждается за портрет человека, который, как указано, distinguished in art, letters, science of politics. То есть это по определению, да, какой-то значимый для австралийского общества человек. И интересная черта этого года, то, что портреты художников встречаются чаще, чем когда-либо другая профессия. То есть художники рисуют художников теперь, да. Ну, это и раньше было, и сейчас есть. И поэтому, да, можно понять некоторые претензии о том, что это такое элитистское какое-то мероприятие.
0: Цеховое, да?
1: Да, да. Неизбежно, конечно, мы видим какие-то повторения, отсылки там, к классикам. И, в принципе, это часто те же самые люди. Победитель Арчибальда в этом году, он был финалистом уже 6 или 7 раз.
0: Шестикратный, картинки, да, вот я смотрю, шестикратный финалист.
1: Да, да. Но в целом это интересно, да, именно показывает то, куда идет в Австралии, вот этот вот поиск идентичности национальной, да, серьезная проблема австралийская, вот, где найти себя, опять-таки, в этом постколониальном мире, да, и где наши национальные корни вообще берут начало, и учитывая, что мы очень сильно в этом глобальном контексте оказались в последние годы, и мы вряд ли уже куда-то уйдем из этого, и австралийцы начинают, да, сравнивать себя с другими странами, да, вот, что в Америке, что в Европе происходит. Вот, так что это процесс, в процессе развития, и мы еще увидим много интересных вещей дальше.
0: Но еще очень необычно то, что здесь действительно герой портрета имеет, mm-hmm. можно сказать, такое же, да, значение, как и сам портрет, да,
1: да,
0: и как,
1: да,
0: и художник.
1: Это такое зеркало, да, получается. Mm-hmm. И при этом сам художник, да, белый бурчанин, художник-самоучка, да, который просто оставил свою работу, по-моему, в биологии, да, после ковида, и просто вот таким образом решил найти себя.
0: Ну, это прекрасно.
1: Ну, это диалог, да. Да, диалог это всегда. Если кто-то готов поехать в 40-градусную жару просто и провести там некоторое время, я только приветствую.
0: Но говоря о героях, вот еще я хотела сказать, что среди других финалистов были не только художники, да, как ты вот сейчас заметила, что в основном были художники, но были и другие. Была там, например, генерал-губернатор Сэм Остин, и был герой Бандая Ахмед Аль-Ахмед тоже, вот, который обезоружил одного из стрелков во время теракта в декабре прошлого года. Вот. Ну, я за что люблю премию Арчибальд, это за то, что люди, которые распаковывают эти произведения искусства, представленные для выставки, они тоже имеют право сделать свой выбор и дать свой приз, Picking Room Prize. И мне кажется, что это совершенно удивительная, замечательная вообще инициатива. И в этом году победителем стал Шон Лэй, да, за портрет своего друга, актера, да, и он был вдохновлен тем, как его, как это так, актер сыграл Гамлета. Mm-hmm. И вот необычно то, что вот с одной стороны, да, там это актер, опять как бы практически внутри цеха, да, близко к художникам, но с другой стороны в образе Гамлета, да?
1: Ну да, да, это вот на контрасте именно вот с победителями основных призов, это такой уже классический какой-то там ренессансный образ, да, вот этот полуобнаженный молодой человек, который там лежит, да, наверное, там, в своем экстральном агонии, да, но такой тоже знак возвращения тоже каким-то, ну, таким основным образом, к которому мы привыкли, да, потому что тоже сложно понять, что это вообще Гамлет по картине.
0: Такой ностальгический какой-то приз, да, мне кажется, получился за такую вот, как ты говоришь, да, картину в стиле старых мастеров.
2: Мы слушали первую часть новой серии подкаста об искусстве арти Ирины Бурмистровой. Продолжение об открытии Венецианской биеннале слушайте в следующих программах.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении на

0: новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
1: В Австралии розничные цены на бензин и дизельное топливо остаются под давлением, в то время как нынешняя война между США и Ираном продолжается уже третий месяц. Для многих австралийских семей давление удвоилось после решения Резервного банка Австралии повысить процентную ставку в этом месяце. Люди платят больше на заправках, одновременно справляясь с растущими расходами на продукты, аренду, ипотеку и другие необходимые вещи. В этом выпуске программы «Жизнь в Австралии. Топливо» мы рассмотрим бесплатные и независимые услуги, которые могут помочь людям справиться с финансовым стрессом. Житель Мельбурна Имтиаз Ахмед работает полный рабочий день в IT, но по вечерам и в выходные он также подрабатывает водителем такси и сервиса заказа поездок, чтобы обеспечивать семью. Одной работы уже недостаточно, чтобы выживать. Моя машина ездит на дизеле, и если раньше я тратил на полный бак примерно $103-105, то теперь выходит около $160, что совсем не помогает. Так что сейчас всем очень тяжело. Ахмед говорит, что рост цен на топливо – лишь часть проблемы. Меньшее число пассажиров, более высокие комиссии платформ и повседневные расходы на жизнь все сильнее осложняют водителям возможность сводить концы с концами. Недавно я поехал в аэропорт за заказом. Просидел там почти 4 часа и так ничего и не получил. В 1:30 или 2 часа ночи вернулся домой совершенно ни с чем. Я мог бы провести это время с семьей, но вместо этого просто пытался заработать на жизнь. Сейчас Ахмед рассматривает возможность обратиться в национальную горячую линию помощи по долговым вопросам. Это бесплатная, независимая и конфиденциальная служба, доступная по всей Австралии. Горячая линия помогает людям, испытывающим финансовые трудности, связаться с финансовыми консультантами, которые могут объяснить их права и обсудить возможные варианты действий. Вики Став из Национальной горячей линии помощи по долговым вопросам говорит, что сейчас многие люди вынуждены тратить все большую часть своего дохода на базовые потребности, такие как топливо и продукты питания, из-за чего у них остается меньше денег на другие жизненно важные расходы. В данный момент к нам поступает много звонков от людей, которые очень обеспокоены выплатами по ипотеке. Это самый распространенный звонок, который мы получаем. Мы также получаем звонки от людей, которые испытывают трудности с долгами по кредитным картам, задолженностью перед налоговой инспекцией, а также задолженностью за электроэнергию и автокредиты. Став говорит, что многие люди не знают, что имеют право попросить банк или кредитную организацию о предоставлении программы финансовой помощи при трудностях с выплатами. Соглашение о финансовой помощи в трудную минуту может представлять собой, например, временную приостановку платежей. Это может быть соглашение о рассрочке платежей, в рамках которого человек выплачивает меньшую сумму в течение более длительного периода времени. Существует довольно много различных вариантов, и именно об этом могут рассказать финансовые консультанты. Консультантам необходимо понимать финансовое положение человека, чтобы предоставить правильную информацию и практические варианты, говорит Став. Мы обсуждаем с людьми их доходы, расходы, активы и долги. Когда у нас есть эта информация, мы можем лучше понять, какие варианты помогут им справиться с финансовыми трудностями. Связаться с Национальной горячей линией помощи по долговым вопросам можно тремя способами. Люди могут позвонить по номеру 1800-007-007, посетить сайт ndh.org.au или воспользоваться сервисом онлайн-чата на сайте. Для людей, говорящих не на английском языке, Национальная горячая линия может организовать поддержку переводчика во время звонка. Став говорит, что спрос на помощь сейчас очень высокий, поэтому в часы пик звонящим, возможно, придется подождать. Но она советует

0: тем, кто не смог дозвониться с первого раза, попробовать позже или воспользоваться другим способом связи, ну, например, онлайн-чатом. Людям также рекомендуют узнать, какую еще бесплатную помощь можно получить через общественные организации, включая службу Money Care организации The Salvation Army, некоторые службы финансового консультирования Anglicare, общественные юридические центры Mobstroke Debt Help и Financial Rights Legal Center. Материал Сахила Макара на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова. Впереди продолжение техночата с Павлом Энтиным, экспертом в области технологий и инвестором. Поговорим о самых необычных новостях из мира технологий, от гуманоидных роботов и квантовых вычислений до робота-монаха. Вернемся к вам через мгновение. Не переключайтесь.
1: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
2: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
0: Продолжаем слушать техночат с Павлом Энтиным, экспертом в области технологий и инвестором. В этой части подкаста говорим о новостях из мира технологий. Что нового? Гуманоидные роботы, квантовые вычисления и робот-монах. Слушаем. Ученые создали экспериментальное устройство памяти, которое сохраняет работоспособность при температуре до 700 градусов Цельсия. Речь идет не о готовом массовом чипе, а о прототипе, демонстрирующем возможности хранения данных в экстремальных условиях, например, в космосе или промышленности, где обычная электроника быстро выходит из строя. Какие отрасли первыми откажутся от людей в опасных условиях, если такие технологии станут доступными?
3: Ну, я бы так сказал, все начинается всегда обычно с экстремальных условий. Когда, в конце концов, это становится настолько массово и экономически эффективно, это просто становится как бы must be и не для экстремальных условий. Просто если у тебя это экономически возможно и дешево, почему бы это как бы не использовать везде, правильно? Capabilities, возможности никогда не бывают лишними. С точки зрения движения, ну, оно всегда обозначается какими-то высокими посылами, ну, в том числе экономическими эффективными, поэтому... Ну, это будет в экстремальных условиях. А что такое экстремальные условия? Ну, то есть, первое, это у нас будет там космос, оборонка. С точки зрения оборонки, там, опять же, экстремальные условия. Экстремальные условия, там, погибнуть. Экстремальные условия, попасть в какие-то крайние, там, горячие, там, взрыв и так далее. Потом это будет связано с экологически ядовитыми эмиссиями, грубо говоря, да. Допустим, это нефтегазовые отрасль, там, шахты, майнинг. Металлургия, химическое производство, ядерная энергетика. Там, где имеет смысл спасти, вывести из потенциальных рисков человека. Да, однозначно. И это как бы обозначено и экономической эффективностью, и гуманитарной миссией. Как только это победить и превратиться в экономическую эффективность, то есть, грубо говоря, не надо дополнительные деньги тратить, потому что оно уже там есть. Но дальше круг расширится.
0: Ученые разработали нейроморфный чип, который в отдельных задачах может значительно снизить энергопотребление систем искусственного интеллекта до десятков процентов. Чип использует элементы, имитирующие работу нейронов, и объединяет хранение данных и вычисления в одной архитектуре. Это снижает энергозатраты по сравнению с традиционными процессорами, но пока речь идет о лабораторных тестах. Если AI станет дешевле, начнет ли он появляться в повседневных вещах от дома до транспорта и аксессуаров?
3: Да, однозначно. И на самом деле в эту сторону все и движется. Дело в том, что сначала искусственный интеллект зародился, появился там, где облачное вычисление, большое количество компьютеров. Это гигантские дата-центры, это облака, но опять же гигантские дата-центры. Что, кстати, и подразумевало большое количество кризисов.

0: критики с точки зрения энергопотребления, неэкологичности и всего прочего. Понятно, что если чипы менялись, энергопотребление там очень сильно падало, то есть эффективность росла, но здесь уже вопрос эффективности самого применения искусственного интеллекта на борту большого количества девайсов. То есть все делать смарт. То есть и смарт делает не то, чтобы это нужно девайс или что-то должно подключаться к облаку, чтобы обращаться там к какой-то LLM или к чему-то еще для того, чтобы выполнять смарт-функции. Чтобы смарт, вот этот как бы мозг был на борту, чтобы камера дешевая, недорогая, находящаяся там в каждой точке, стала умной, сама процессила данные, а не отправляла эти данные куда-то. И так дальше. То есть все, что угодно, что можно придумать, что можно сделать смарт.
1: На промышленной выставке Ганновер Месс 2026 гуманоидные роботы впервые показали готовность к реальной работе на производстве. Компании представили роботов, которые уже выполняют сборку, логистику и контроль качества. Не как прототипы, а как системы для внедрения в производство. Когда такие роботы начнут внедряться массово, что изменится быстрее? Производительность бизнеса или рынок труда?
0: О, все циклично, все этапно. Значит, начинается с того, что обозначено и заявлено. Дело в том, что роботы – это сложная система. Если мы говорим о роботе, который может решать большое количество операций, и вот этот переход там, от обычных индустриальных роботов, которые стоят на типичной конвейерной операции, к роботу, который может там, заменить человека, это очень комплексное. То есть человек способен к решению большого количества нетипичных, неописанных, нетипичных ситуаций. Потому что есть там определенные механики. Допустим, у робота сложная вещь – это там механики работы, наши ручки, пальцы, да, то, что нас привело от обезьян к человеку, да, потом не только брать, хватать, перемещать, но давление там каждого пальца под определенным углом применяем, то есть насколько контролировать это давление. Потому что, с одной стороны, это выполнение какой-то высокоточной операции, а с другой стороны, не знаю, пожать руку человеку там или погладить там кошку. Это очень сложная вещь. Вот все управление и правильно там механики, моторики. С другой стороны, это процессинг осмысления и связь с функциями выполняемыми к какому-то контексту и обращение к определенной там базе знаний для того, чтобы понимать, как среагировать на какую-то вещь. Потому что мир-то он не замкнутый, то есть это не изолированная система, а там большое количество interactions с другими роботами, с другими девайсами, с людьми. Вот, большое количество событийного ряда вокруг, и на это нужно реагировать. Чем больше робот сможет во всех этих контурах участвовать, тем больше вопрос к замещению человека. Так как мы идем с участком, на каждом участке робот обучается, сначала мы идем про повышение эффективности бизнеса и каждого контура, каждого слоя бизнеса. Но в какой-то момент мы доходим до того момента, когда это уже про производительность труда. И как бы вопрос, а нужен ли нам здесь человек? И что нам дешевле? Кто нам здесь дешевле? Вот здесь уже производительность и как бы, а нужен ли? Вот вопрос, а нужен ли нам здесь этот человек или не нужен?
1: Ученые показали, что комбинация квантовых вычислений и искусственного интеллекта позволяет значительно точнее предсказывать поведение хаотических систем. Исследователи из University College London разработали гибридную модель, где квантовый компьютер сначала выявляет скрытые закономерности в данных, а затем передает их в AI. Такой подход оказался более точным и стабильным, чем традиционные модели, и требует гораздо меньше памяти. Если технологии начинают лучше предсказывать хаос, от погоды до рынков, означает ли это, что непредсказуемые системы перестают быть непредсказуемыми?
0: Хаос, он никогда никуда не исчезнет. Все, весь мир – это хаос, и он не исчезает, потому что там количество там, вовлеченных элементов и происходящих транзакций, оно бесконечно, поэтому как бы, хаос никогда не умрет. Безусловно, что квантовый искусственный интеллект, он намного эффективнее, лучше читает, распознает паттерны, да, однозначно. Здесь, я бы сказал, непредсказуемость мира, здесь вопрос его читаемости. На сегодняшний момент у нас большой разрыв между данными вокруг в физическом мире и насколько мы хорошо его умеем читать. Сначала, конечно же, его искусственный интеллект научится читать быстрее и лучше. извлекаете паттерны, чем человек, потому что человеку там нужен как бы user interface, large language models, да, это суперский, отличный user interface. На сегодняшний день мир идеально human readable, потому что, ну, то есть мы научились читать и понимать этот мир. Сейчас все технологии направлены на его сделать machine readable, то есть на то, чтобы искусственный интеллект его быстро умел читать, понимать и предсказывать с точки зрения вот этой читаемости паттернов. И здесь как бы квантовый AI, как бы это обалденная вещь, которая все ускоряет. Хаос не исчезнет, а читаемость увеличится. Квантовый AI — это крутой очень инструмент. Вот, это тул, который в том числе там наделяет людей, компании или кого-то, как бы вот умение чтения, предсказания, влияние, управление этим хаосом. Это, с одной стороны, это круто и классно, но с другой стороны, как всегда, как это получится в человеческом мире, к чему это приведет?
1: Ученые из Kyoto University разработали гуманоидного робота-монаха с искусственным интеллектом. Проект сочетает диалоговый AI и физическое тело. Робот может отвечать на вопросы, взаимодействовать с людьми и выполнять жесты, создавая эффект живого общения, а не просто чат-бота. Может ли технология заменить человеческое присутствие там, где важны доверие, эмпатия и личный контакт?
0: У нас между собой, между людьми, там с этим еще все плохо. И оно связано там, в том числе генетически, в том числе там, социально, где и как мы рождены, как мы выращены и так далее. Здесь, с момента, как мы приходим в этот мир, у нас доверие все ухудшается. И вот мы говорим синтетический интеллект, там не искусственный интеллект, а синтетический интеллект, да. То есть и нам это неорганично. Почему нам это неорганично? Это вопрос доверия. Ну, потому что для нас это что-то чужеродное, что-то новое. У каждого нового поколения там вот этот вопрос доверия, он будет как бы улучшаться или ухудшаться. Скорее всего, для, настолько будет привычно и так далее, что вот эта там грань исчезнет, грань восприятия, что ближе, что более органичное, простое с точки зрения эмоционального контакта, робот или другой человек. Поэтому это вопрос, скорее всего, поколенческий. И мы это сейчас очень хорошо видим, потому что люди, принимающие решения в жизни, они обычно более возрастные с точки зрения управления государственной политикой, там, многих корпораций, а люди, там, живущие, насыщающие, принимающие как бы что-то меняющее, это там более молодые. И у них поколенческий разрыв, потому что более старшем поколении вот эти все технологические вещи, вот это все, это оно непривычно, неорганично, пугающе, недоверяемо. Молодым поколением наоборот. И мы сейчас уже прям это видим конкретно вокруг. А вот с каждыми новыми поколениями это будет все больше и больше и больше меняться. Заменит, не заменит, это вот вопрос доверия. Как только доверие будет такое максимальное, потому что мы будем считать, что это нормально, это органично, мы можем безумно доверять, потому что там, я не знаю, синтетический мозг, он reliable, потому что он никогда не изменит, он будет принимать лучшие решения, он будет объективным. Но вот как только эта наша вера там, в это будет максимальной, синтетические люди, синтетический интеллект может заменить все, что угодно.
1: Спасибо, Павел. С вами были Павел Энтин и Ирина Виноградова. Вы слушали «Техночат» на SBS Russian. Слушайте нас на подкаст-платформах, подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и оставайтесь на волне технологий. До свидания. Сегодня 14 мая. В этот день, в 1796 году, английский врач Эдвард Дженнер впервые успешно применил прививку против оспы, положив начало современной вакцинации. А 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. В этот день Давид Бен-Гурион объявил о создании государства в Тель-Авиве после окончания британского мандата в Палестине. Сразу после этого началась Первая арабо-израильская война. Вы слушали SBS на русском языке. Наша программа подошла к концу. Слушайте нас на сайте и в приложении. Следующая программа в субботу в полдень. С вами была я, Ирина Виноградова, из студии в Сиднее, а из студии в Мельбурне – Ирина Бурмистрова. Берегите себя и до свидания. А сейчас Леонид Агутин и «Тайна склеенных страниц». Эта песня вышла в 2013 году в альбоме «Тайна склеенных страниц». Композитор Мишель Легран. Текст Леонид Агутин. Слушаем.